0: We're just about to extend an olive branch with a pro-China policy.
1: Well, Mr. President, should we still extend this olive branch?
0: Hold on.
2: Should we at least register a protest with the Chinese government?
0: No rush. Let's wait what they would do next.
1: Yes, Mr. President.
3: 总理，这两个美国人呢，的确是来香港旅游的大学生。 金检查在快递上也没有发现窃听器和发报机，据我的推断，他们不像是间谍，而且呢，他们都写了保证书，都承认自己的确是误入领海。
4: 人现在在哪儿？
3: 现在还被关着，不过一切都照料得很好。
4: 马上放人。
3: 通知广东公安厅。
5: 立刻放人。是。就在这两个美国人被释放的当天，尼克松批准了放宽对美国公民来中国旅行和购物的限制，这也成为尼克松上台后中美之间第一次奇特。
6: А ты заметил, что Китай и США что-то затевают?
7: Ты имеешь в виду, что Китай и Штаты налаживают отношения? Это невозможно. Совершенно невозможно.
6: В мире нет ничего невозможного. Если вернуть лет 20 назад, мог бы ты, Леонид Ильич, подумать, что у нас с Китаем может быть разлад?
7: Тогда что ты имеешь в виду?
6: Нам не следует загонять Китай в угол. Практика показывает, Мао Цзэдуна лучше не задевать. Нельзя давать Китаю и США повода спеться с друг другом из-за нашего давления.
4: 目前就中美苏三大力量之间的角逐，中苏矛盾大于中美矛盾，而美苏矛盾。

0: 这是一个非来横祸，天下大乱。
1: 主席，那我们应该怎样应对呢？兵来将挡，水来土掩。
0: 天无绝人之路。深挖洞，广积粮，不称霸。不就是打核大战吗？当年日本帝国主义侵略中国，气势大不大？没有把中华民族给摧毁。蒋介石的800万军队，全部美式装备，武装了牙齿啊！ 不也被我们打得丢盔卸甲，逃到台湾去了吗？朝鲜战争，杜鲁门已经把核弹架到了发射架上，最终他也没敢扔。这次我倒要领教一下他们这个外科手术式的核打击，到底有多厉害。
2: Только что получено известие, скончался президент Вьетнама Хо Ши Мин.
3: Ну ты же знаешь, что Хо Ши Мин давно уже был при смерти, не так ли? Ну скончался. Что ж удивительного-то?
2: У Хо Ши Мина с Китаем были очень тесные отношения. Руководство КНР наверняка пошлет своего представителя, дабы выразить соболезнования.
3: И ты хочешь воспользоваться этим случаем, чтобы войти в контакт с китайцами?
4: Недавно я получил проверенную информацию о том, что президент США Никсон во время своего кругосветного турне провел тайные переговоры с президентом Пакистана Яхни Ханом. Никсон сделал это в надежде на то, что Яхни Хан может послужить коридором налаживания американо-китайских отношений.
3: Вот оно как!
4: А поэтому я просто обязан как можно скорее встретиться с премьером Чжоу Энлай. Неважно, каким способом, нужно хорошенько прощупать китайцев. Необходимо придумать, каким способом можно нарушить этот канал общения между США и КНР. В противном случае, если контакты будут налажены, это может создать для нас потенциальную угрозу.
0: Хо Чжи Мин 主席的去世，让我们失去了一位好兄弟。好战友啊！是啊。
5: 胡志明同志也是中越两党两国人民友谊的缔造者呀。他的去世给中越两国人民造成了很大的损失啊。
0: 恩来啊，你跟胡志明同志有近半个世纪的革命友谊，还是由你去做团长。
5: 代表中国共产党和中国政府去河内隆重吊唁胡志明同志。好的，胡志明同志的逝世啊，我想苏联方面也会派人去参加葬礼。前两天柯基金给我打电话，被他年轻的接线员给顶了回去。
0: 他急于找我，我想啊，他们是感到了美国的风向标有变化。这次葬礼上，我不想见到苏联领导人。嗯，那我们以柔克刚，和他打打太极。
5: 嗯，
0: 派谁去送别胡志明同志比较合适啊？